Уллаагааннүккуут тунгасулэрмигитти куллертусарсаулертиллугу TBC укиортартуум наалаутингагу тамаанга эқалунни оқартиуйунга тоби утак лиси анавеапиу инингнилаукаклунга таппа уллаангуйо уллумиуйоқ қитеққуутаулерто жу